0: результаты.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală. Ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate